0: το ασέτρο, αυτό σαβανάρκοτο. Βανενέτσι, νενέτσακο. Αν ακουστάχος και ξετάστρο, τη σεμπτάχη, νοσκάλστ. Αν ακουστάχος και τραπάωτρο, και σχεχεμπέτ, το θαλασσάτρο, το σαβανάρκοτο. Αν ακουστάχος και τραπάωτρο, Ахват на пытат с маскях, со слинавцем скят, ну, с хэст. Айстынстх. Ну, такянц, это... Тапста, кладай, охэль. Асанатстх, со слинавцем, это... Тапста, кладай, охэль. Анатонистхус, ненецни му тао. Асикулуки, вакалсу. Аснускалстастх, аслхуйт, вакамстастх. Анускуин махуакутах, шкасасастх, шкакусумс, ахуатх. Тапаоцитлумстастх, шкаслхуйт, акалсу. Аститити, уцикехустисамттайх. Асайтау, асуаки, суаки стандахи аслуклын, асайкутасту, захнокусмехус. Асайтуки, асквасна, пакона думицыки тахи, тисамттахи асквасна, ителкулас, саскотстас, пакона. As I was called, I was called, I was called, I know not to cook thyself. What was some scattered to sleep? Was some scattered to only cut up? What can't that? What called it? Was she let it the hot cuts that the mutants that took them stutter? I say now what can't she like cut up that that slaughtered question? Куни, пуи. Айс, ана кулайся ти сам тяла кулоц. Альте, ала сахванат. Уйкуйте кец, тлэльш стаклатх. Капакаудет тутлэм статх. Я кхуцутау. Кхуцутай кутуцальтх. Айн моц, мэхтэх.
1: Jaus madam cooks ans la himena anus signum nap of New Hulk Radio 91.1 FM.
2: Hi, shum shmadi new chuk the say yaus. Shmad kish in the Hulk. Hi, skit kot name. Hi.
0: Ach, die Käse erlebt sich zum Smaus, die Zett. Das heißt, dass sie kriegt das Licht nach unten. Das heißt, die Achwalt, die Maskwalt nehmen. So laut, die Achwalt. Die Maskwalt, die Wasserzone, die Quatsch. Ach, gut, ich. Ich los, sag ich. Was ihr auf Achwalt,